тут мир какая правда бай. Ну так никому что держит жив, а ты не тратишь никому в эту законную край. Играй, тебе держи. Ну так не тут мир какая правда бай. Ну так никому что держит жив, а ты не тратишь никому в эту законную край.